0: тулиитақлута саапputtaam qaammerpaqnaku qannerutlaqqiikut qalartaqlut luffiingal niittaqlaa taunaquq saanneqqaammerulukuyuuguq tuallun niiqqaqlukin napallaraatun plartun phoolatun niiqqaqlukuyaaqsinngaata taum sangunaqlut tappaaqqaalraakut saapput qaammer наку чуру кагаяқарлуманна асил асиннеқаарунниқ тувам литтукут каалиннатулиллу тактуаарут канруют тох қалартақарманна тактуаарууми асиринарлуниллу канхтоқалха иллиум иллиюм таум клапут қамхулуку иунгайтукут исаулуки меммим матн капай платнаканка юлэм такаанлхитна кимагалутин чиммиумаснаатн агаютум изгай холи пай платкан рерак таарат дони виталлинилрит вэтат куингаллаттаутихаанран вэталлисигаатуукут матн ка пипиханам юхтукут лииллу таккассаатун юхтун тамакуллуккатагиаақарнаки юугаркариаақлиинилуутта юнг нақлиннаан уна тангэрмия танқилгэрмлуйяа юугунэк аул пиннақсуут пиллиинниутсаарлугулут таклэрскум таттагам таққарсеқлут таамуллааппут қаамусси қаамунақ
1: ka ilu munluaqna a qanrut kallha aqum a nairutma khatn pillhoangataqerlo a usuilkartiial magtoi qaingani pillhuliikiinga makut chiulem taqanriarrait piaqata юнг нақсарақ инхгүүчт а маннахоқ агаайумаатеқ тикииллэрмини аллаамаклит наорилууни пиллуннеритоқ юм тоқам лоорлуни маанинунам қайганинаангэрнгаллэрканак пилууни аам маанилүккиинганунам қайгани а пифкнаани маани арууллаагунитсали а аяхтораарахкаулуни иқуклитфкнаани а тама тама наттой нутаагаулуни хва тама на лит наллуллунилгу аллайта уна тэмбут маани нунам кайгани арууллайкан там чаликингоокун а уитауиккартан крууча а макут маани лиллуки хохонгута пикпута а кингу найф тарлуки хо пинарқапу тикитаки хониксалиумун қаягаалерамин пинартугут гуд морнинг толлу
2: так найта тачунгаво
1: а гуд да гуд морнинг гуд афтернун нориэр пермкен
2: я я ни чугуни вакама а иллини ичхмаку гмирут чикуя амаруалхто ю юм татарингс клуки кайлун макут

унноогоокан литнаорэрпут литнаулхкаа уппиутаарлугу апитэнгкууваллу литнаорвиккаяагаарулугу икааюрлутаталлиикут микэлгуут ликкугааллхкаат питклугу

mullinganaqluni imutuntoi mullinganaqallaatun ayoqluni tognippaitsiiaagluni paami unattoi khonkuta iuppigni ilaaliuqniaraq alqutkarput ukaanerpak matintoi chaliqanqiaraani nalaqluku paerput taunattoi iggausingaluuni ila liullumtun iutluna lungeramtki a ukut qilagmi tannigilaamigam qanerluniippi qannigilatlugoq ila liortiqlaaput tootnallumtun a tamanattoi amllermiigwa tangnaqlukiimmakut iut pillaamta huingalluttoi a tamana tohmeqa a ilakorit totin piulingormak a tangnak tak tangnaki toh illin qatikinaqpaeraqluni totin pilq toh asillegaerun rilami a tamana toi ahkut чиуллаам таинерқуут клукуппаат тоотниюк писқфкнаку а накуклугуллу пиккиит ан клораут клукупиккиит тамаккунун иллаутсиқсуитаакут инерқуут карпут тамаккунун иллаутлерқақ а маккут ахкут юут каннеруйуутаит а хангкута аюоқутерккаапут а икаайоқниун кэрлүни пиллераа маанинунам қарингани ксайлингормик апхомаатуқ ксайтнилууккуттой каннерут карлуку икаайоқарнилууккулу қантулуута toi khangku tatauna ilaksuqarluku totin ayoqngan ikaayortarluni totin ayoqnarqaakut qaggaani laamikiingan pifkenaata nem tallu illoonikiingan pifkenaaku taqqaam makut naulluuigniwi tallerit чалиллу итерчивигни уиталлерит уммиоққарлуки хол наллунериллингаан қаққум таттоони уиталлераамак тауккуни уллархлуки паққтарлук а нассапаххлуку а кииматнерилуучаат холлу аам сарпаллермигва уумиуи тауимтни юхтанглиниоқ кингстэм кингстэмтник тотн умиоңаркаулуни а тотналлумтхун артеққарлуни макут умиуиққлутэн пиллерит аам чиунеққарлутэн иллу а маннах унгуасэн кэпплукуттори перкаорлутэн пиллерит а илмэхник унгуасингааруулаарлууку тамаакку таммаи илаалиоққаккууралэрмтхун чамктои канкааллуки хол қууйоқунииллууку хол унаат чамааиаахлуку унаатсиоққарлуку амлпэртоқтои умиоминик чаккфиуллериим таумуниуху мун тауна ангтоороқ айпагнилтой тайм хэнэрлу айпэхэлгу анахтэклэрканик тикэрти кантоху нилаалиоқарлэрпугун макутта умья умьяонг чаутксэрлууки той умьяом нисухиуи таллаата аам уннооқорпак канрутэкналууки пиллэрон каа

0: ахангук аттаутерхаоққарлунук аюқутерқарпук иламгнук тунгиитнун хангкутаарлу айпақутлхэани тустуултуулу тапиллэрни нуттаантой айпарпут уна анг нерорлуку хангкуни умиортқуттарқаугарпук аатиқлиуфқарлуку арнаулэрами уини уна чиқлиқлуку пэрқаулуни ангутмуллериимлу унануллаани аллиин кэвэк иккэвэгеорлуку икааёрлуку пэрқаулуку ахтақхалуни макуунак оқаамайтлхаанак тууллахалуки пиаарамтнак тамааккунак икааёрлуку ангтаруқ тамаана тоотн хонгута ангутгуллераани айпарпут унаахнартарпут икааёрлуку пикумтху тамааккутхун ақсақунна аммана иммайтақлуни пингайтоқ тох умьёртэқсиққами тауна айпан аллоорлуни аулукуматимитун аллиинллу аммана илуубо тақсақорпут иммайттақлуку пивкарнгайта тамам таюугукут тамам таумьёртэқтуукут умьёнг чакаарлута макутлу микиллангупут тутхараапутлу кинуутсаарпкнаки илуутэқлэрка ткииллуку кинуутсаарпкнаки тагуам аларлутэнгэллу пааққата садл имутун унгаанарлхаакун инерқоолуки асиннерилуутсааник тоотн пикан акнертиэкхапилуукку тикииллуки тамааккут хвал нэрхаккакнэрилкминик нэрлуни пикан наулсуулхка тамааккунак кинкуюуткун алаарутлэрпут манна ангтооқ чалиллу юулооққаутмулууни асиллераарут макут хакнлу канериараани кигуунэққарлутэн пааман хангкута иуккуни чиуллам кигууаллерит макут юбриққарлуки пикумтики налааққарлуки писеққапутукууни каликкарни тан қиллераани куяанарфаа хани хассассарпут уна муэртоқ умиорнеерут салқаа плуугарлуни китагата унном ахник таахкам натсарлугумакка уорлугаалуку пинерилкорискилта пиорти
1: аваини чугнитн юлоқаут ник наллунрит нарқлааниклу